0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня. Love News.
2: Ипотека для семей с одним ребенком может стать дороже. Назван самый модный цвет лета. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В случае привязки ставки по семейной ипотеке к количеству детей, разница в ежемесячном платеже между парой с одним и тремя детьми при одинаковом чеке покупки составит 2 раза. По словам экспертов, людям придется либо жестко снижать требования к площади и локации квартиры, либо полностью откладывать сделку до рождения второго ребенка. Часть заемщиков будет вынуждена отказаться от покупки или занять выжидательную позицию из-за неспособности вносить платеж. Для семей с одним ребенком доступность жилья резко снизится. Для семей с двумя детьми останется на стабильном среднем уровне, а для многодетных заметно вырастет. Официальное решение о повышении ставок власти должны озвучить до 1 июля. Звезда мини-сериала «В поисках любви» Лили Джеймс отметится в ленте под названием «Сезоны». В центре сюжета молодая пара, которая покупает ранчо, но выясняет, что земля проклята. Древние духи заставляют местных жителей проводить жуткие ритуалы со сменой времен года. Дата выхода ужастиков пока не уточняется. Редакторы издания Who What Wear назвали самый модный цвет лета – это зеленый. Он пришел на замену сливочно-желтому. Оттенок зеленого яблока придает образом энергию, а аутфиты одновременно выглядят стильно и непринужденно. Обозреватели рекомендуют сочетать зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди. Также можно присмотреться к платьям или брюкам изо льна, атласным платьям с кружевом и купальникам в зеленых оттенках. В зоопарке Китая ищут аниматора. За 100 тысяч рублей в месяц в переводе на наши деньги нужно ходить в костюме медведя, рычать на гостей, пугать их и уходить в спячку прямо во время работы. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
3: Мне кажется, мы сами своего рода медведи, особенно за 100 тысяч рублей в месяц в переводе на наши деньги. Можем ходить в спячку когда угодно, ну и, конечно же, под хорошую музыку лучше это делать. Али Фармен, Рен Миллер, Боди Ток, Бодривзы, просыпаемся.

0: Леди Гага, Deutsche Runway, здесь в эфире Love Radio. Красивая и очень такая бодрящая работа для всех, кто еще не успел проснуться или проснулся, но не хочет включаться в жизнь. Давайте включаться вместе, выходные впереди, в самом разгаре, кстати говоря, уже этот уикенд. Движемся вперед.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем слушать хорошую музыку. Кому нужно, заряжайтесь кофе, эспрессо. Лично я уже на нем сижу как минут 15-20, попиваю себе и хороший плейлист тебе включаю. Меня зовут Макс Фабиан. Кто не знает, привет всем. И давайте вместе дальше пойдем в эти выходные. Эпилог от Димы Билана, Анны Асти до конца часа.
2: Когда соберу тебя по чистям, и мои глаза...
0: Чуть раньше здесь Stateside, Pink Panthers, Зара Ларсон. И совсем скоро Кэтсай, Габриэла. Слушай, Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.

0: Недавно стало известно, что все американские клёны в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клёны? Когда вокруг огромное количество тополей. Клёны просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
1: И ни одного пухососа на улице.
0: И просыхковоза тоже не завезли. Это все нерастевые генерации, нет ничего такого в Москве.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии. От 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Картера, а также Ли Дью и Фэст Бой здесь в эфире Love Radio. Большой звездный танцевальный коллаб 12.50 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а дальше с тобой через 10 минут отправимся изучать новинки мировой музыкальной индустрии в проект Fresh Time. Мы подготовили для тебя свежий плейлист, который еще по большей части не звучал в нашем эфире, так что будешь что зашазамить, будешь что добавить к себе в избранное. Обещаю тебе интересный час, так что обязательно будь с нами. Ну а до конца этого музыкального отрезка Дима Билан и Анна Асти вместе с нами с атмосферной работой «Эпилог», а также Тиесто, Чарли XCX, «Hot in it».
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
15: Юлианна Караулова.
16: Сергей Лазарев.
17: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
18: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Категория 12+.
21: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была очень богата на хорошие релизы. Мы их послушали и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам на старт, дело громче и погнали.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Ведь так и есть, это твой час, это Fresh Time. Меня зовут Макс Фабиан, присоединяйся. Напомню всем, кто только что подключился, мы сегодня будем изучать новинки мировой музыкальной индустрии. Треков будет много, посетим с тобой стриминговые площадки Европы, узнаем, какие работы вышли там, вернемся в Россию и покажем тебе достойных твоего внимания фрешменов, наших отечественных, а также узнаем, какие треки загрузились в социальных сетях. Именно на них снимают большинство, точнее, не большинство, а большое количество вертикального контента. Так что прямо сейчас мы начнем с масштабного международного танцевального сингла румынского диджея, диджея Гожи, записанного при участии американской суперзвезды Джейсона Дерула и бразильской поп-исполнительницы Мелоди. Гожи выпустил сольную инструментальную версию «Мичика» в марте этого года, и вот за 2 месяца трек набрал более 30 миллионов прослушиваний и породил масштабный такой танцевальный тренд в ТикТок. И вот в виде колоссального успеха этой мелодии к проекту подключился Джейсон Дерула, который добавил свой фирменный вокал. Третьей участницей стала южная бразильская звезда Мелоди. Ну и прямо сейчас этот афрохит в твоих динамиках.
1: Fresh Time.

Настоящая энергия в треке Energy, Latavia Max и Bia, а также FIFA Sound. Мощный танцевальный, конечно, поп-сингл. Ava Max здесь, рэпер Bia и поддержка музыкальной платформы FIFA Sound. Трек вышел официально 5 июня 2026 года в поддержку проходящего чемпионата мира по футболу. И, кстати говоря, трек стал одним из саундтреков чемпионата мира. Ну а мы движемся с тобой дальше. Будет невероятно красивый трек, который так и называется «Невероятно». Душевный сингл российского хитмейкера, рэпера и саунд-продюсера Андрея Звонкова. Эта новинка представляет собой романтичную историю о силе чувств, которая моментально погружает слушателя в атмосферу летнего тепла. Давай заценим.

8-901. Вот что значит название трека Серябкины и Димы Уриха. Да, дерзкий совместный поп-сингл. 8-901, не 8-901, а именно 8-901. Коллаборация мгновенно привлекла внимание прессы и индустрии, принеся артистам победу на светской премии Voice Influence Awards 2026 года. Ну а мы же с тобой, в свою очередь, дальше отправляемся на западные европейские стриминги, чтобы узнать, какие треки стали популярными релизами на этой неделе. Ну и сходу к новому синглу Invisible обратимся. Это мощный танцевальный трек ирландской диджей-сенсации Джейзи, Ясмин Грин ее зовут, и британского пионера бейс-хауса Крис Лоренцо. Трек стал лид-синглом в поддержку официального анонсированного дебютного полноформатного альбома Peace and Patience, релиз которого назначен на 20.

Далее на очереди Is It Love. Это чувственный поп R&B сингл южноафриканской суперзвезды Тайлы. Песня стала открывающим треком и четвертым официальным синглом в поддержку ее долгожданного второго студийника под названием Apple.

0: Ну и напоследок в этой компании Mad Big World, вдохновляющий и энергичный поп-сингл американской исполнительницы Терриан. Певица поет о том, что в этом безумном большом мире у нее есть радость, которую невозможно украсть, и свет, помогающий двигаться дальше. Эти новинки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio. Продолжим через пару минут.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

Time of My Life в эфире Love Radio. Это стильный кантри-поп американского певца и мультиинструменталиста Бенсона Буна. Релиз состоялся прямо в день 24-летия музыканта. Ну а песня стала его первым новым материалом в 2026 году после триумфального успеха пластинка American Heart. Ну и дальше мы с тобой отправляемся послушать работу раз и навсегда. Это глубокий инди-поп сингл дуэта Мальбек и Сюзанна. Трек стал третьей совместной работой артистов с начала года, подтвердив их полноценное творческое и личное воссоединение в 2026.

и Сюзанна. Ну, конечно же, мы радуемся их творческому и личному воссоединению. Движемся дальше к фрешменам, которые действительно заслуживают твоего внимания. Эти ребят не так давно начали заниматься музыкой, а кто-то, может быть, и давно, но успехом они раньше не обладали, а вот сегодня достойны того, чтобы занять места на лучших фестивалях и летних площадках России. Первой в этом списке будет свежая работа «Не такой, как все». Это чувственный поп-сингл российской певицы Динары. Трек раскрывает тему сильной любви, которая кардинально меняет привычную реальность и заставляет

После трек «Don't You» — это меланхоличный сольный хип-хоп-сингл российского рэп-исполнителя Брани, официально выпущенный 19 июня 2026 года, и трек посвящен глубокой личной рефлексии о прошлых отношениях и чувствах.

и в финале этой тройки «Поцеловать» — чувственный электронный сингл, записанный дуэтом исполнителей Флори и Лав Рейв. Сингл идеально дополнил летние танцевальные плейлисты и зафиксировал продуктивное продолжение года для Лав Рейв после его весеннего мини-альбома под названием «Снова».

0: Именно эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на фестивалях и концертных площадках в России. Ты слушаешь Love Radio, это проект Fresh Time. Вернемся через пару минут.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

глубокий личный инди-рок-сингл американского исполнителя Somber, официально выпущенный 25 июня этого года на крупном мировом лейбле Warner Records. Трек стал лид-синглом в поддержку его ожидаемого второго студийника с предполагаемым названием Don't Read This Journal. Don't Read This Journal. Ну а дальше мы движемся. У нас Ин впереди с треком Маринита, зажигательный летний сингл румынской поп-дивы и королевы европейских танцполов Инны. Новинка мгновенно закрепила за артисткой статус одного из главных поставщиков жарких клубных треков для летнего сезона 2026 года. И давай заценим, что же нам приготовила Инна.

Under the Rhythm. Это супер динамичный поп-сингл американского певца и вокалиста группы Queen Адама Ламберта. Но вся аранжировка здесь выстроена, конечно же, вокруг сильного, безупречного и широкого вокального диапазона Ламберта, ну и, конечно же, известной мировой мелодии. Мы же отправляемся с тобой дальше к очередной подборке тех треков, на которые снимают максимум вертикального контента, а значит, эти треки загрузились в сети. И первым в этой компании будет сингл «На ручке», ностальгический поп-трек легендарной российской группы «Руки вверх». Ну и по словам самого Сергея Жукова, эта песня создавалась специально для тех, кто соскучился по фирменному классическому звучанию «Руки вверх» конца 90-х, начала 2000-х.

Продвигаемся дальше. Лока Ла Вида. Яркий танцевальный сингл российского поп-исполнителя Холидей Боя. Музыкант, известный своим драматичным поп-рок звучанием, в этот раз представил летний, пропитанный южной энергетикой трек с явным латиноамериканским характером.

Ну и напоследок тебя ждут филлеры. Это экспериментальный и эмоциональный поп-рок-сингл российского рэпера Soda Love. Релиз зафиксировал уверенный уход артиста от привычного трэп-звучания в сторону живого гитарного инди-рока и глубокой лирики.

0: Группа «Зверя» мне напомнила звучание этого трека. Ну, вот такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. И с тобой Love Radio, проект Fresh Time. Оставайся с нами.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет нас в
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

далее Read My Lips, взрывной двуязычный танцевальный сингл поп-королевы Мадонны и колумбийской суперзвезды реггетона Фит. Трек стал главным сюрпризом расширенного издания официального музыкального сборника Official FIFA World Cup 2026 года, приуроченного к чемпионату мира по футболу в Северной Америке. Ну а мы с тобой подошли к последнему треку нашего сегодняшнего проекта. Называется он «Мы». Трек называется «Мы». Глубокий, метаморфичный, метафоричный, я бы даже сказал. Инди-поп-сингл группы Айова. Трек сильно, кстати говоря, выделяется на фоне привычных танцевальных бенгеров коллектива, представляя собой интимную сказочную поп-новеллу. Далее же мы в новом части уже продолжим с твоими любимыми хитами, а проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой, погнали дальше, а прямо сейчас Айова, «Мы».

0: для музики. Для музики.
1: І ще більше любові.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Весь предыдущий час мы с тобой наполнялись, весь предыдущий час мы с тобой наполнялись свежаком музыкальным.

0: свежая работа Happy End от Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Здесь на волнах Love Radio. В Москве ровно 14.19. Движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Самые яркие часы этих выходных, наверное, только впереди, поэтому давай к ним готовиться, заряжаться и бодриться. Forever от Ibn до конца этого часа. Чуть раньше витражи от елки.
2: Эти витражи блекануть
0: там. И затем скоро Jet Plane от Rehab, ICGP Кувера.
3: I'm high up on a jet plane, my LA connection. Staring at the clouds, keeping me guessing. I just wanna get...
0: The Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
4: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Куда поедем в следующие выходные?
13: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
12: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
13: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
12: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
14: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
15: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
16: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Новый аттракцион для туристов – это гуси, терапия, ничего не подозревающего человека. Погодите, это не добровольная была функция. Его просто кладут на землю, засыпают зерном, а на него слетаются птицы.
1: Мне вообще послышалось пощипывание гусей.
0: Людям дают пощипать гусей.
1: Да. Какой
0: это
1: ужас.
0: Это очень тоже терапевтический процесс, да. И потом себе уезжаешь домой с новой подушкой.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 149 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситно. Свое. Родное, свежее.
9: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
10: Лаврадио.

радио. Саундтрек твоей любви. Love Radio.

0: Groove в ремиксе Дэйва Ода и Черри Радио Ла Ру. Прямо сейчас в эфире Love Radio, 14.50 в Москве. Отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут вместе с нами Ибон Forever, его новая работа. Ну и в финале часа Bruno Mars, Just The Way You Are. На новые 60 минут принесут тебе новые саундтреки. Конечно же, любви.

0: Ноября 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Продолжаем с тобой наслаждаться выходными. Суббота в самом разгаре. Наш плейлист тоже подожжет твое настроение. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love. И прямо сейчас дальше Хьюи Льюль, Ультранейт, Moving to the Sun и Джонас Брадерс, Кэрол Джи

0: с музыкой Радар. Это хорошо звучит. Мод, конечно, мастер глагола. Но по Индии их чего тоже не отстают. Их Шаде, нашумевший Шаде, здесь в эфире Love Radio 15.19 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы с тобой продолжаем плавно двигаться, плавно, но уверенно двигаться по этому уикенду до конца часа. Биби Рекса с новинкой One Day. Чуть раньше The Fleur этот увел Устромая. И совсем скоро Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супер выгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: на Рибой, Сэм Смит. Ну, а я хочу тебе напомнить, что мы кайфуем не только от нашего плейлиста, но еще смотрим интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это такая специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с телевизора своего, или же пройти по нашей ссылке в группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что обязательно включаем Муз-ТВ по четвергам в 16.00 и получаю удовольствие. Категория 16+. Ну а впереди у нас Алиф Арбен, Рен Миллер, Body Talk. Будет Туви Луи, Стромае с новинкой De Fleur.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: ты говоришь, а я тебе говорю, все-таки любовь, она не слепая, наверное, все-таки святая. Кост ла коста, ты говоришь здесь в эфире Love Radio. В Москве 15:49, завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Постепенно делаем это. Ava Max, Don't Click Play. До конца этого часа будет Bieber X с новинкой One Day. И в самом финале Justin Bieber и Ludacris с легендарным треком Baby.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера.
2: Не забывай, что возможности не случаются, мы их создаем сами. Об этом можно подумать, но ближе к понедельнику пока что получаем удовольствие здесь в эфире Love Radio. Прямо сейчас Кельвин Харрис, Джей-Зи, Сатисфайд, далее Егор Крид, Артикасти, Карма.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Сандерула здесь же вместе с ним и Мелоди. Очень красивая работа Мичико, совместочка. Ну а дальше мы отправляемся в поисках саундтреков твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Они точно будут. До конца этого часа нам попадется классная работа от Рейн и Чит Коулз в Лум. Такое летнее настроение. Чуть раньше Ларина из Идла. И совсем скоро Медуза, Генри Кама Майл, Don't Wanna Go Home. Радио, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
14: Лаврадио. Лаврадио. Мы любим музыку. Love.

0: Недавно стало известно, что все американские клёны в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клёны? Когда вокруг огромное количество тополей. Клёны просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
1: И ни одного пухососа на улице.
0: И просыхковоза тоже не завезли. Это все нейростевые генерации, нет ничего такого в Москве.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
9: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 149 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситно. Свое, родное, свежее.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Иных работа Блума, очень солнечная, яркая, конечно же, летняя. Тем временем в Москве 16:51. Отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 9-10 минут также будут летними и яркими, музыкальными, танцевальными. Никита и Мария Зайцева появятся вместе с Фурсом и его версией на трек «Все слова о любви». Ну и в финале часа Бритни Спирс, легенда мировой музыки с треком «Toxic».
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: А что, так можно было? С Литуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Литуаль.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Мошенники обманывают безработных россиян. Названы самые бюджетные города нашей страны для экскурсионного отдыха. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят россиянам, которые недавно уволились, убеждают в наличии невыплаченных компенсаций от бывшего работодателя и просят назвать код от портала госуслуги для перевода денег. Еще одна цель злоумышленников – напугать информацией о взломе аккаунта и предложить направить капитал на безопасный счет. Россиянам объяснили, что делать при ошибочном переводе денег на чужой номер телефона. Так, по словам экспертов, гарантий нет, но необходимо действовать максимально быстро, сохранить чек, квитанцию или электронное уведомление, которые подтвердят совершенный платеж. Далее нужно обратиться в службу поддержки оператора связи или в организацию, через которую прошла оплата. В некоторых случаях возврат может потребовать согласия владельца номера, на который ошибочно поступили деньги. Столица Питер и Нижний Новгород – самые бюджетные города нашей страны по стоимости проживания в июле среди популярных экскурсионных направлений. В среднем ночь в отеле категории 4 звезды обойдется в 8 500 рублей. Кевин Бейкон отметится в роли экзорциста в ленте под названием «Призыватель». В центре сюжета священник, которого приглашают в охраняемый дом для защиты свидетелей. Однако неведомые силы оказываются страшнее обычного демона. Съемки ужастиков начнутся осенью, дата выхода фильма не уточняется. В Японии начали выдавать дипломы ниндзям. Чтобы получить документ, необходимо сдать письменный тест по истории и традициям невидимых шпионов, показать мастерство метания звезд с заточенными краями сюрикенов, а также продемонстрировать свой правильный костюм ниндзя. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: действительно гипнотизирует эта работа, в ней столько эмоций. 17:19, тем временем столица, вечер только приходит к нам, и, конечно же, мы встречаем его очень даже хорошим плейлистом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Хороший он вдвойне, потому что до конца этого часа шикарная новинка от Адама Ламберта нас ждет. Не пропусти ее, Under the Rhythm. Чуть раньше здесь Дэвид Свимс, мистер Non It All.

0: слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинос Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинос», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинос», новый автомобиль ждет вас!
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Лав Радио.
2: Слушай Лав Радио дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Лав Радио.
1: Включаю Лав Радио. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
5: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это Кенни Грейс и Your Strangers здесь в эфире Love Radio. Очень красивая работа, 17:49 в столице. Дальше больше классных треков и саундтреков, конечно же, твоей любви. Но пока что финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И он, кстати, тоже будет ярким, так что обязательно оставайся с нами и в этом убедишься сам. Клава Кока покинула чат. Через пару минут будет Адам Ламберт и его новинка шикарнейшая. Просто по звучанию Under the Rhythm, Дэвид Гетта и Мари Коэль Рэй Бэвитон Хёрдни и финал часа за Димой Биланом, нашим героем и треком «Держи».
2: Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера.
2: Ну что, мы с тобой продолжаем наслаждаться выходными этим вечером. Прямо сейчас Алекс Уоррен, Fever Dream, потом послушаем Too Below How Long, ну и, конечно же, будет новинка Dati Take Me There. Я Макс Фабиан, слушаю.

0: наш субботний вечер здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше этот самый вечер будет еще танцевальнее, ярче, музыкальнее. В этом я тебя абсолютно хочу убедить и гарантирую тебе крутую погоду музыкальную до конца этого часа от Hugely Soul.

0: Carpenter, Bring Your Love. И совсем скоро Hate It I Made You Love, это Ariana Grande. Слушай, Love Radio, лови саундтреки любви и не забывай мечтать.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: сами придумали новый аттракцион для туристов. Это гуси, терапия. Ничего не подозревающего человека. Погодите, это не добровольная была функция. Его просто кладут на землю, засыпают зерном, а на него слетаются птицы.
1: Мне вообще послышалось пощипывание гусей.
0: Людям дают пощипать гусей.
1: Да. Какой
0: это
1: ужас.
0: Это очень тоже терапевтический процесс, да. И потом себе уезжаешь домой с новой подушкой.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 4904-32. Чанган. Время двигаться вперед. Слове акции уточнять у официального дилера не является публичной офертой.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 149 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситна. Свое. Родное, свежее.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Hearts, твое сердечко разбить, но только для того, чтобы поселить там свою любовь. 18.52 в столице, завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы тоже, в свою очередь, любим доставлять тебе хорошие эмоции. Любовь дарим, как только можем. До конца часа вместе с нами этим будет заниматься Бритни Спирс, Overprotected. Ну и завершим эти 60 минут чудом от Ниша.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера.
2: Реки знают это точно, спешить некуда. Мы когда-нибудь точно доберемся туда. Я думаю, что мы с тобой добираемся к вечеру, к самому яркому разгару этого уикенда. Альфа Арбен, Рен Миллер на старте часа. Body Talk, я с тобой еще 60 минут.

0: Инна Моренито здесь в эфире Love Radio. Решила Инна порадовать нас латиноамериканскими танцами. Очень красиво получилось. Не ожидал я от нее такого звука, но тем он и интереснее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: К слову, в последнее время много шикарных коллабораций выходит, которые ты просто не ожидал, что, в принципе, возможно в этом мире, в этой жизни, а также звучание, которым они обладают. Вот, например, до конца часа очень интересная атмосферная работа «Эпилог» от Димы Билана и Насти.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Ну и совсем скоро послушаем «Sweet Delusion» от Джейхопа Мигеля. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.

0: Авторадио.
1: Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клены? Когда вокруг огромное количество тополей. Клены просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то, мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
2: И ни одного пухососа на улице.
1: И просеховоза тоже не завезли. Это все нейростевые генерации, нет ничего такого в Москве.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Radio.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: 200% драйва в работе «There's nothing holding me back» от Шона Мендеса здесь на волнах Love Radio. 19.50 по столичному. Завершаем постепенно час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно же, движемся дальше. Самые интересные часы этой субботы начинаются, и они впереди. Через 10 минут в нашем эфире двухчасовой танцевальный препати-микс от нашего бессменного резидента диджея Лайта. Именно он и раскачает твой вечер. Ну и, конечно же, потом будут супер-хиты, супер-новинки и твои любимые саундтреки. Дальше же, в этом часе, до его финала Джейсон Дерула «Once You Want Me» будет Дима Билана на Насте «Эпилог». Ну и завершим час треком «Watch Out» от Алекса Гаудина. Я же, Макс Фабиан, тоже прощаюсь с тобой на этом до послезавтра. Услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Всем крутых выходных, пока.
2: Реклама меньше минуты. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера. Это рабочая неделя. Приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Мы придумали новый аттракцион для туристов. Это гуси, терапия. Ничего не подозревающего человека. Погодите, это не добровольная была функция. Его просто кладут на землю, засыпают зерном, а на него слетаются птицы.
1: Мне вообще послышалось пощипывание гусей.
0: Людям дают пощипать гусей.
1: Да. Какой
0: это
1: ужас.
0: Это очень тоже терапевтический процесс, да. И потом себе уезжаешь домой с новой подушкой.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера. Рабочая неделя. Приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клены? Когда вокруг огромное количество тополей. Клены просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
1: И ни одного пухососа на улице.
0: И просеховоза тоже не завезли. Это все нейростевые генерации, нет ничего такого в Москве.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь. Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.